0: Нидо – это голос, иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Нидо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Нидо – с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели программы «Нидо». Унылая пора очей очарования. Интересно, а если бы у Пушкина был бы свой психолог, какие строки он бы написал об осени? Ну, шутки шутками, но все же многие воспринимают осень как что-то грустное. Но если посмотреть на осень иначе, осень – это не про конец. Говоря языком психологии, природа не пытается удержать листья. Она отпускает то, что больше не нужно. А что делает человек? А человек часто делает совсем наоборот. Мы продолжаем держаться за старые отношения, старые обиды, старые роли, даже за старые представления о себе. Иногда необходимо что-то отпустить, чтобы освободить место для нового. Можно отпустить чувство вины, чужие ожидания, постоянное желание всем понравиться. Или старую обиду, например. И даже представление о том, каким обязательно должен быть следующий этап нашей жизни. Осень напоминает нам о естественном цикле. Есть время расцветать, есть время действовать, есть время собирать плоды, а есть время остановиться и подумать. Поэтому вместо вопроса, почему все это заканчивается, можно сказать: так, что-то новое меня ждет. Потому что осень – это не только про увядание, это время перемен, переосмысления и подготовки к новому этапу жизни. На этом все, мои дорогие слушатели. С вами была Нигина и программа «Нидо». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость, это начало свободы. «Нидо» с Нигиной Мамаджановой.
2: Твой стиль. Радио «Азия плюс».

0: Сделаем паузу. Сити. Weekend.
1: Всем привет, это Сити, я Женя Смурыгина. Прямо сейчас расскажу, чем заняться в первые сентябрьские выходные. В воскресенье в парке Зарядье завершится масштабный культурный марафон. Главным событием дня станет органный концерт «Москва Златоглавая», который начнется в 13 часов в Большом зале концертного комплекса. Заслуженная артистка Татарстана Лада Лабзина совместно с солистами Московского государственного симфонического оркестра исполнит произведения, посвященные столице. Вход в сам парк и на уличные площадки фестиваля свободный. Билеты на органную программу внутри зала стоят 500 рублей минимум. Параллельно в Олимпийском комплексе «Лужники» в течение всего дня будет проходить спортивно-исторический фестиваль «Русский богатырь». Гости смогут увидеть силовые шоу спецназа, посетить ремесленные мастер-классы, поучаствовать в тренировках с боксерами в 15:30, а также посмотреть турнир по армрестлингу. Вечер завершится большим бесплатным концертом. На главной сцене в 19 часов выступит рэпер СТ, в 20 часов Николай Расторгуев и группа Любэ. Вход на территорию фестиваля свободный. В тот же вечер в 18 часов от причала Северный речной вокзал отойдет теплоход с праздничным концертом Юлии Пересильд и группы «Мандрагора». Посадка на корабль начнется в 17:30. Музыкальное шоу на стыке арт-рока и театра стартует в 18:30 во время речной прогулки по Химкинскому водохранилищу. Судно возвращается обратно к 10 вечера. Стоимость билетов на это событие стартует от 2500. Одевайтесь теплее. Евгения Смурыгина. Пока. Capital.
2: Just effect. Dictionary authors sometimes place non-existent words into dictionaries so that they know if someone plagiarizes.
3: Авторы словарей иногда помещают туда несуществующие слова, чтобы вычислить плагиатчиков. Теперь живите с этим.
4: Москва. Осень.

Не упусти вкус лета с новым радио и мороженым Филин. Завтра в 13:20 присылай пароль FreshTime и свое имя в Viber или Telegram нового. Правильно отвечай на вопросы ведущего и забирай 20 пачек мороженого Филин для всей компании.

0: Бессонница на маяке. Николай Горин, доброй ночи вам. Елена Егоровна, Максим Тормышев, приветствую вас. Борис из Севастополя пишет: первый раз слушаю «Бессонницу», хотя вы на вещании, я частый гость. Сейчас за окном прошел дождь, свежесть на улице и любимая станция. Это восхитительно. Теперь буду чаще включать «Маяк» ночью в воскресенье. Всем хорошей недели. Борис, спасибо вам огромное за добрые слова. Денис Рыбин пишет: добрый вечер, Василий Борисович. На выходных ездил к родителям на дачу, чтобы они повидали внучку. Все мое детство прошло там. И сейчас, когда я туда приезжаю, меня одолевает очень сильное чувство ностальгии. Нет в моей жизни друзей из детства, да и родители как-то очень быстро постарели. В общем, легкая грусть. Василий Борисович, прошу вас поставить песню Михаила Боярского «Остров детства». Заранее большое спасибо. С уважением, Денис Рыбин.
1: Можно об этом сказать очень просто, не добавляя почти ничего. Снится мне часто маленький остров.

0: Маяк. Для всех, кто уже проснулся.
1: Ну а чтобы утро было максимально добрым, маяк, в общем, и существует.
0: Пока вы спали.
2: Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня.
0: С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра. Жизнь прекрасна.
3: В глухой провинции, среди сонной тупости маленького городка, они жили совершенно особняком, с 14 лет предаваясь лихорадочному поклонению литературе и искусству. Первым их вдохновителем был Гюго. Мальчики зачитывались им, декламировали его стихи, любуясь заходом солнца над развалинами. Их пленяли в Гюго напыщенность, богатое его воображение, грандиозные идеи в извечной борьбе антитез. Жизнь представлялась им тогда в искусственном, но великолепном освещении пятого акта пьесы. Потом их покорил Мюссе. Его страсть, его слезы передавались им. В его поэзии они слышали как бы биение своего собственного сердца. Теперь мир предстал им более человечным, пробуждая в них жалость к вечным стонам страдания, которые неслись отовсюду. Со свойственной юности неразборчивостью, с необузданной жаждой читать все, что только подвернется под руку, они, захлебываясь, поглощали и отличные, и плохие книги. Их жажда восторгаться была столь велика, что зачастую какое-нибудь мерзкое произведение приводило их в такой же восторг, как шедевр.
0: Эмиль Золя. Творчество.

0: маяк.
1: Бессонница на маяке с Василием Стрельниковым.
2: Письмо от Александра С. из города Т. Василий, а вы жаворонок или сова? Приходилось ломать свои природные часы ради работы. Насколько тяжело это для вас? И заявка тут. Coldplay Trouble. Ох, какая песня. Вы знаете, да, безусловно, в моей жизни был период в самом начале 90-х, когда меня наняли ведущим утреннего шоу и программным директором одной из московских радиостанций. Мне пришлось кардинально изменить образ жизни. Пришлось отказаться от привычки веселиться на вечеринках до глубокой ночи. Я ложился спать в 9 вечера, а знаете, во сколько вставал? В 4 утра. Нужно было приехать на станцию к 5:30, чтобы выйти в эфир в 6. Поначалу было непросто, но я был в восторге от роли утреннего диджея и возможности вести развлекательное шоу в формат, к которому московские слушатели тогда еще не привыкли, ведь ни в городе, ни в стране в целом подобных традиций вещания просто не существовало. Ох, это было потрясающее время. Единственная проблема заключалась в том, что после окончания эфира в 10 утра я не мог просто пойти домой. Мне приходилось оставаться на станции примерно до 6 вечера, занимаясь программными вопросами. В итоге, спустя пару лет, это привело к серьезному профессиональному выгоранию. Но это уже совсем другая история. К тому же, летом было очень трудно заставить себя уснуть в 9 вечера в воскресенье, особенно после бурных вечеринок в пятницу и субботу. Да и на улице в это время еще светло. Даже сейчас, когда я вспоминаю об этом, меня трясет. Но для меня было важно, что я помогал своим любимым москвичам просыпаться и начинать новый день. Я сейчас на полном серьезе. Я тогда в это верил, и меня это грело. Потому что мы, как принято говорить весьма шаблонно нынче, мы дарили хорошее настроение на весь день. Мне кажется, вот здесь вот самое подходящее время попрощаться с вами. Спасибо, что провели этот час вместе со мной. Желаю вам хорошей недели, а также спокойной и безопасной ночи. Ну, а если у вас уже утро, как мы там говорили в утренних эфирах, доброе утро!

0: I'm Dan Ronan in Washington with these news headlines. White House envoys Steve Witkoff and Jared Kushner said their first face-to-face meeting with Ukraine's President Volodymyr Zelensky was very productive. It follows a meeting late last week in the Kremlin with Russian President Putin in an effort to end Russia's war against Ukraine. Long flight delays are expected at Miami International Airport after an Amazon 767 cargo jet slid off the runway while landing, went through a barrier, and came to rest at what air traffic controllers said was a perimeter road. A ground stop has since been lifted. For the third day in a row, diesel prices hit an all-time record high, now at $5.89 a gallon nationally. I'm Dan Ronan, NPR News in Washington.
1: Ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море. Если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
2: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Турция, Белек. Шесть горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте prode.world. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

по карманам и руки по локти до бусы до самого дна. Я пропустил через горло

да только в душе утихает. Гаснет потихо, и все же огонь надо брать.

0: прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в понедельник в столице холодно и дождливо. Днем максимальная температура плюс 13 градусов. Утром плюс 11.

Алыча перестала быть кислой, из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни, ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен, из развалин чихающих пыли распустил крылья кованый лебедь, дом чужую вину.

0: Audio Stories.
1: Факультет физкультуры Массачусетского университета с осени 2011 года вручает специальные пиратские сертификаты. Их получают студенты, которые успешно окончили курсы стрельбы из лука и огнестрельного оружия, фехтования и парусного спорта. На факультете регулярно устраивают дни посвящения в пираты и публикуют фото выпускников в пиратской одежде. Сертификат выполнен из особого вида бумаги, похожей на пергамент, и сопровождается шуточной подписью. Традиция выдачи сертификатов существует давно и возникла как студенческая шутка, которую позднее официально поддержали университетские власти. Согласно опросу, проведенному в конце 2010 года, идея принадлежала группе студентов, которая предлагала различные варианты названий, вроде «Награды пирата» или «Градуса пирата». Хотя актер Мэтт Дэймон не прошел необходимые дисциплины, он все же считается наиболее знаменитым владельцем такого пиратского сертификата.
0: Audio Stories.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в понедельник в столице холодно и дождливо. Днем максимальная температура плюс 13 градусов. Утром плюс 11.
0: Радио «Шансон».

не щадят даже звезд. Сергею Лазареву шлют СМС о будущей пенсии. «Приплыли, спасибо», — шутит певец. Кто видел нашего шоумена в гастрольном туре, знает, что до пенсии Сергею еще далеко. А бодрость и чувство юмора нужны в любом возрасте. Удачной дороги, друзья! С вами «Вместе в пути»